0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just hope forever's here to stay.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья. Среда у нас с вами уже на календаре, 13 мая. Сегодня в Перми идет очень сильный дождь. Я так понимаю, что в ближайшие пару часов не закончится. Зато теперь можно официально гордиться своим умением виртуозно перепрыгивать лужи и носить зонт, как настоящий джентльмен. Ну или леди. Делай громче, с вами шоу. Начинаем весеннюю программу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу с Соля-Ми Шоу. Начинается, друзья, традиционная утренняя перекличка. Заходи, пиши. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Там я в видеоформате записал вам свое утреннее приветствие. Ну и дождь, посмотрите. Я, правда, из машины не стал выходить. Думаю, ну зачем прическу себе еще портить с утра пораньше? Хотя взял курточку, которая с капюшоном сегодня. Ну, все равно есть моменты, когда я и без автомобиля передвигаюсь. Поэтому сегодня, я думаю, капюшон номер один. Зонтики не люблю, на самом деле. Да, как-то для меня это лишнее, его таскать надо всегда с собой, и он какой-то дискомфорт вызывает. Вот в Куиде вчера такая же погода была, вот Алексей в Максе начинает наше с вами общение. У нас, говорит, вчера такая погода дождливая была. Вот дошла, значит, до Перми, соответственно. Куида, привет, доброе утро. Новосибирск, привет. Сегодня мой день, пишет Ольга Сергеевна. Поздравляю вас, Ольга Сергеевна, с этим вашим днем. В Новосибирске снег с дождем, друзья, плюс 5 градусов. Ну вот, хотя мне кажется, неделю назад, полторы, была позитивная такая теплая погода. Мне все говорят, что в Пермском крае жара должна наступить. Ну, вот-вот наступит. Ну, еще немного потерпеть. На этой неделе обещали, кстати. Но как-то вот пока не случилось. Я понимаю, что немного теплее. Сегодня уже до 17 градусов в Перми ожидается в течение дня. Я вчера вечером вел концерт, все еще посвященный Дню Победы. И на улице вел, прям, знаете, прохладно. Прям руки вот в какой-то момент попросили перчаток. Даже вот до такой степени. Я все жду, когда тепло-то. Тепло-то когда. Ну, вроде следующие недели стабильный трицон. Только вот меня в Перми не будет на следующей неделе. Но это уже, как говорит Леонид Семенович Каневский, совсем другая история. Так, композицию просят выше голову. Вот, к сожалению, нет этой песни. Я уже в базе посмотрел. Как только появится, может быть. Может быть, тогда. Ольга Сергеевна, тем не менее, да, доброго дня и вашего дня счастливого желаю в эту самую минуту. Пермь, просыпается Сергей. Сегодня у нас день заказов песен. Сегодня у нас день одуванчика, друзья. Международный. А, кстати, знаете, что бывает не только желтые одуванчики. Вот в Дагестане можно пурпурный одуванчик встретить, например. А если в Сибирь заехать, вот не знаю, насколько глубоко Новосибирск относится или нет к этой категории. Там, говорят, есть розовые одуванчики. Интересно посмотреть. Так, я газую от Зиверт, просит Сергей. На улице дождь идет. Капец, как неудобно писать сообщение, пишет Сергей. Но, знаете, аудиоформат тоже, наверное, неудобно читать. Хотя, когда-то крутят Макс, я думаю, что, может быть, какие-то прямо из Макса будем запускать в эфир ваши интересные вот эти аудиообращения. Так, Подмосковье просыпается. Доброе утро, Сергей. Средец. Неделя почти прошла. Вкратце о погоде. На данный момент плюс 9, днем воздух в Подмосковье прогреется до 12, облачно и грозу ждут, которой вчера не было. Вчера должна быть гроза, но вот нет, да. У Сережи четвертый день мерцает зорница, четвертый день без перерывов на работе, на службе наш Сергей. Так, группа утреннего шоу ВК Соля-Ми Шоу, прямо сейчас оттуда почитаю сообщение, точно так же заходите, пишите. Степногорск плюс 8, днем 17 сегодня, с дождниками и переменной облачностью, и тоже тучи ходят хмуро на фотографию Андрея в эту самую минуту, и солнце тоже не видать. Или эти доброе утро, Нина, 13 днем 16, тоже дождливая погода в течение дня ожидается. Давайте перелистнем народный календарь. Яков теплый сегодня, теплый. Прикоснись к Якову, а он теплый, и слава богу. На Якова наблюдали восход солнца наши предки. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно быть солнечным. Ну вот вам про лето, пожалуйста. Если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным. Посмотрел я на восход солнца, и солнце-то не увидел из-за продолжающегося дождя. Сережа выкладывает еще фотографию собаки, которая помогает ему заниматься охранной деятельностью. Это, говорит, мой напарник Игорь. Игорь в эту минуту, друзья, просто спит ночью. Солдат спит, служба идет. Ну, а для того, чтобы не быть как Игорь, соответственно, я предлагаю взбодриться и всем проследовать на утреннюю зарядку, которую для вас с удовольствием включаю. Поехали!
0: На зарядку!

Продолжается. Ну, Красновишеск, привет, доброе утро. Оля, всем желает приятного аппетита в эту самую минуту. Всем, кто завтракает, я присоединяюсь. Оля, сегодня очень любопытный бутерброд. Видимо, на хлеб намазан фарш, и сверху все это присыпано сыром. Бутерброд или пирожок какой с утра пораньше. Скоро жара будет. Скоро, да. Но следующей неделе, я смотрю, в Красновишеске тоже уже как бы представлено нам на экране Олиного смартфона жарко. И вот в субботу 26, воскресенье 29, понедельник 30, вторник 27, а там вот опять спад какой-то ожидается уже к среде. Хотя вот у меня, вот если сейчас я посмотрю на то, что в Перми обещают, но такую петрушку обещали и на прошлой неделе, друзья. Обещали, что с начала этой недели будет 22-24, но вот свои сегодняшние 8 и ливень за окном я вижу в настоящую минуту, причем дождь закончится аж в 16:00, друзья. То есть вот в Перми такая сегодня тема. Ну и следующая неделя у меня вот прям с субботы по среду стабильная 29-30 показывает. Ну, не знаю. Поживем, что называется, увидим. Вот как-то так, Оль. Спасибо огромное. В Нытве 9 градусов дождь, так же, как и в Перми, днем сегодня 19. И вот такая же история с дождем. Аж 4 капли. Природа решила смыть всю пыль. Прикольно.

0: В ритме города. В ритме края. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Ваша программа «Солями шоу» продолжается, друзья. Саша Соловьева тут только с днем рождения поздравляет. Да, она-то Сашка-то сегодня, да. На руках носить, подкидывать, сколько раз, не скажу, вверх. Знаете, была такая... В детстве там до 10... Да нет, ну раз и на юбилеях качаем. Ну, правда, десятками уже по количеству людей. Так, у Андрея шуточка какая-то с утра пораньше. Всего один бокал вина превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую. Два бокала в Елену Прикольную, а три бокала в лягушку-путешественницу. Чего еще в среду интересного напишите, да? Так, день одуванчика, друзья, продолжается. В Иноле собирается из одуванчиков варенье варить нынче. Хочу прям, говорит, так вот нынче варенье из одуванчиков сварить. Всем хорошего дня. Но благо одуванчиков много, а сахара тоже, поэтому все это дело замешиваем и в варенье. Я как-то пробовал, меня как-то угощали. Впечатлило, но я бы не сказал, что впечатлило. Но ради разнообразия можно.
0: Однажды в России.
1: Снег идет, снег, снежная буря в Югре, друзья, побила рекорды осадков почти за 100 лет. И вот то, что в Новосибирске в настоящий момент наша Ольга Сергеевна написала, наша слушательница, 5 градусов и снег с дождем. Вот в Югре зафиксирована рекордная снежная буря, которая обновила климатические показатели, державшиеся десятилетиями. Об этом сообщает телеграм-канал «Уралмаш». По данным публикации, за выходные, за 9 и 10 мая в Ханты-Мансийске выпало количество осадков, которое превышает месяц. Норму. И в субботу метеостанции зарегистрировали фактически 30 миллиметров осадков, что более чем вдвое превысило предыдущий максимум, установленный в Югре в 2000 году. На следующий день, ну, 11-го, получается, снегопад продолжился. И в воскресенье в городе выпало еще 15 миллиметров осадков, что стало новым рекордом для этой даты и превысило показатель, державшийся с 1939 года. Вот такая вот майская

0: державшийся с 1939 года. Вот такая вот майская непогодь, хочется сказать, да, аномальные майские снегопады в северных регионах России. В это время года, кстати, редко такое фиксируется, но вот фиксируется, так что, знаете, у нас нынче с климатом не угадаешь, как, в какую сторону что повернет. Дальше, друзья, клещи, хочется сказать, ах, какие нехорошие клещи начали преследовать своих жертв. Имейте в виду, в России заметили клещей, которые не просто сидят в ожидании собаки или человека в траве, а поджидают, не просто не поджидают, а преследуют жертву. Отмечают появление достаточно крупных таких особей. Необычные клещи имеют отдельное название. Паразиты относятся к роду хиалома. Они не дожидаются, пока животное или человек пройдет мимо, а нападают сами. Вот такие паразиты, а. Такие клещи крупнее обычных, сообщается нам. Ну, не с собак уже. Так. С пуговицу большую от пальто, да? Не, это, я не знаю, у меня тут фотографии размера клеща нет. Как такового. Просто написано, что крупнее обычных. И довольно агрессивные. Стандартные репелленты не всегда помогают от них защититься. Ну, если он тебя увидел, уже все. Ну, ты попал, брат, сказал клещ и пополз к тебе. Я не напомню, что клещи тут как повезет. Можно на кого-нибудь напороться клеща, который что-нибудь переносит, и заболеть. Поэтому будьте внимательны, друзья, в лес без лишней необходимости, без прививок. Не-не-не. И тут и не только боррелиоз и энцефалит, но и конго-крымская лихорадка уже добавилась, а там летальность 50 на 50. Там уже как повезет. Знаете, да. Дальше опять-таки клещи, коли уж тему подняли. Жительница Оренбургской области сутки проходила с клещом в глазу. Старалась не замечать, видимо, паразита. Целые сутки навеки. Не навеки, а навеки, да. Жительница Оренбургской области пережила шокирующий инцидент. Целые сутки не замечала клеща, который впился в кожу навеки прямо между ресницами. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Женщина рассказала, что чувствовала инородное тело в глазу. Ну, что там? Чувствовать одно, а пойти к врачу другое. Мало ли, чего там у тебя в глазу болит. Может, конъюнктивит какой. Ну, и как только дискомфорт усилился, видимо, ну, клещ-то он же напивается, кровушки-то, и становится тяжелым. Ну, как бы, тяжелее. И после этого вот пришлось идти к врачу, да. В больнице выяснилось, что между ресницами пациентки сидел живой клещ. Ну, понятно, что уже присосавшийся, да. Медики аккуратно сняли паразита с века, обработали глаз специальными средствами. К счастью, серьезных последствий для зрения удалось избежать. Ну и дальше по этапу клеща, в общем, отправили на исследование, чтобы проверить его на всякую заразность и инфекции как таковые. Поэтому, друзья, еще раз внимательно осматривайте себя после прогулок в лесу, особенно в сезон активности этих самых паразитов, да, и они ведь могут к любой части тела у вас прикрепиться и потом не сбросишь, в том числе и на веки, на ресницы, на лицо, ну, тем не менее. Клещей нынче много, будьте аккуратны, говорят, из-за того, что зима была такая очень снежная, вот это вся у нас с вами тема и история тут вокруг нас живет и хлопает своими этими. Чем они там хлопают клещи?
1: Радио соляной столицы.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим. У меня огромная просьба. Кто в канале Макс пишет, пишите, пожалуйста, откуда вы, чтобы мы привет передавали еще тем, кто рядом с вами находится в эту самую минуту. Вот, Нина, доброе утро и вам тоже. Откуда вы, Нина? Вот это вот большой-большой вопрос. Да, доброе утро, да. Ну что, тема дня сегодня, она любопытная. Помимо того, что сегодня Всемирный день одуванчика, друзья, сегодня еще и Всемирный день коктейля. Коктейля отмечается, да. Прекрасный, мне кажется, праздник. Да и не только. Да? Говорят, что инициатором выступила Международная ассоциация барменов, чтобы отмечался этот Всемирный день коктейля. Хотя история праздника уходит в далекое прошлое и уже несколько веков, говорят, насчитывает. Это первый коктейль и вообще этот самый первый коктейль. И само слово «коктейль» в переводе означает «петушиный хвост». Вот оно кажется вам странным, да? И мне кажется, у названия напитка из сока, лимонада там и других ингредиентов. Занятная, в общем, история. Ну, а мы с вами про коктейли сегодня общаемся и разговариваем. Я прошу вас выбрать одного фаворита среди этих всех красавцев и написать мне, какой коктейль у вас самый любимый, пьете или нет коктейля. И там, когда последний раз вы мне пили, что за мохито, да, там у вас был, там, со свежей мятой, с лаймом, лед там, плюс капелька волшебства и такой же мини-отпуск в стакане. Какой у вас самый коктейль любимый? Заходите, пишите, канал в Макс, Эдуард Кузнецов, там я в видеоформате уже записал традиционный этот самый опрос. Группа утреннего шоу ВК Соль и Мишоу, группа официальная радиостанции Радио Соль ФМ, через приложение телеграм-канал Радио Соль ФМ, точно так же можно написать сообщение. Итак, какой коктейль у вас самый любимый, какой пили в последний раз?
0: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: В ритме города, в ритме края. Далее на Соль FM. Всем хитам хит. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: вашего утра.
1: Уважаемая программа «Сырым шоу» продолжается, друзья. Всем еще раз желаю я чудесного утра. Как дела? Как просыпается? Заходи, пиши. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК «Сырым шоу» через приложение, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ», через официальную группу радиостанции. Все сообщения с удовольствием читаем. Мы сегодня с вами по случаю Всемирного дня коктейля обсуждаем, какой коктейль у вас самый-самый любимый. Да, и когда последний раз вы пили коктейль, вообще пьете или нет, потому что, может быть, как бы, ну, знаете, коктейль штука такая. Вы предпочитаете в чистую, да? Сережа пишет: Эдуард, давайте зарядим песенку для Александра Соловьева. У Саши Соловьева сегодня день рождения, друзья. А я вот, Сережа, вам вот что скажу. Так официально вас буду уведомлять о том, что ваше поздравление с днем рождения Саши временно откладывается ввиду глубокого сна получателя. Ожидайте, что называется, пробуждение, и сами поздравьте Сашу, когда он выйдет сегодня в эфир с Аленой Малёс нашей дневной программой. Да, это первое. Второе я обязательно передам, когда буду, я предпочитаю поздравлять людей по телефону, да, когда я по телефону буду с ним разговаривать, я от вас это самое поздравление передам. И, как бы, я думаю, что Саша сам себе выберет музыкальный формат и песни, какой бы он себе поздравил, да. Так, друзья, про коктейли речь у нас с вами идет. Какой коктейль у вас самый любимый?
0: Соль-опрос.
1: О да, который создает это самое настроение, ведь иной раз коктейли, они меняются в зависимости от настроения, да? Ну, если пора отпуск, я уже сказал, это что-то с мятой, льдом и намеком на отпуск, типа мохито. И если туда еще что-нибудь интересного добавить, так по-другому вообще мир смотрится. Такой реальный намек на этот самый отпуск. А может быть ведь, да, друзья, и какие-то такие летние варианты, типа вот огурец, мята и все это дело перемешать. Я сейчас как бы не отрицаю, там, кому-то алкогольные, кому-то безалкогольные коктейли нравятся. В принципе, из любого алкогольного можно сделать безалкогольный, и наоборот, кстати. Да. Если смешать, ну, там, просто кокосовую водичку и ананасик взять, вот вам уже и пинаколада получилась, которая, в общем, телепортирует вас на какой-то тропический остров в эту самую минуту. Ну, давайте поглядим. О! Леня, доброе утро, Леонид. Квест-ферма наша просыпается по Приморско-Ахтарске. Доброе утро, моя любимая страна Россия, начинает Леонид. Молочный коктейль летом, ну, это просто вкусняшка. Я, кстати, тоже, когда в канале Макса рассказывал про свой любимый коктейль, я говорил про то, что, наверное, несмотря на то, что есть вот такие вот интересные варианты, типа пинаколады или типа мохито, да, я все-таки по старинке, знаете, предпочитаю молочный иной раз коктейль, особенно когда летом, особенно когда, в общем-то, жарко, вот чтобы и пенка была взбитая такая красивая, и сверху, если посыпать тертым шоколадом, мне кажется, просто изумительный этот сам коктейль. У Сергея коктейль бодрости. Он, видимо, придумал своему коктейлю свое название. Правильно, у каждого мастера, у каждого бармена, который готовит для себя, должен быть свой рецепт коктейля бодрости. Жду, когда сельпо откроется, пишет Сергей. Еще и про любимый магазин здесь рядом.

0: продолжаем. Программа «Сурим Шоу» продолжается. Вот я всегда прошу уже с того момента, как канал в Макс появился, писать, откуда вы. Вот Виктория, доброе солнечное утро. Где солнце? Вообще, вот солнце где? Вот у нас лично в Пермском крае дождь льет, не переставая, просто стеной. В Новосибирске снег с дождем идет. Вот где солнце, хочется спросить, а? Так, друзья мои, также мы с вами продолжаем разговор по поводу коктейля. Какой коктейль у вас самый любимый? Так звучит сегодня мой вопрос. Заходите, пишите с удовольствием, все ваши сообщения читаю. Так, Елена, здрасте, доброе утро. Это у нас Нытва просыпается. Маргариту предпочитает. Маргарита — это вроде это как пицца, знаете, такой. Маргарита — это вот сейчас бы вспомнить еще состав этой самой Маргариты. Что в нее как бы это самое входит-то в Маргариту-то? Вот я реально сейчас вот как-то вот если пинаколады и мохито у меня в голове укладываются, то Маргарита, хотя вроде знаю, что как бы знаменитый на самом деле коктейль. Так, Сергей, здрасте, доброе утро. Кунгур, в жару предпочитаю мохито, квас или морс. О, отлично. Морс навести — это вообще номер один.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на сегодня, друзья мои. Овны, день хороших идей и правильных решений наступил. Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь сегодня расширить свой круг общения. Львы, даже скептиков вы сегодня сумеете подобрать нужные слова. Девы, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них. Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит сегодня успокоиться. Козероги, вероятно, хорошее известие от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров. Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки. Такой прогноз на 13 мая.
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.
2: Реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаем программу, друзья. Про коктейли. Жду ваших сообщений. Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Соль Мишоу» называется. Канал «ВМАКС». Мой личный канал «Эдуард Кузнецов». Можно через продолжение написать, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Ну, а в лайфхаках я продолжаю рассказывать про микропривычки, которые украсят жизнь. И потихонечку, помаленечку, полигонечку надо внедрять их в эту самую жизнь для того, чтобы оптимизировать, ну, хотя бы находящееся рядом с тобой пространство и время. Начнем про сегодняшний разговор, начнем про то, что стоит избавляться от любых отвлекающих факторов до начала работы. И когда вы приходите на работу, старайтесь отключать уведомления на телефоне или лишние вкладки в браузере, которые будут вас отвлекать. Попробуйте включать спокойную музыку, чтобы настроиться на рабочий день. Это еще одно правило начала этого дня в рабочем формате. Не забывайте также составлять перед сном список дел и заглядывать в него каждое утро, чтобы продуктивно этот самый день начинать. Включайте в расписание все, что нужно сделать, на какие встречи успеть и так далее. Это поможет сосредоточиться исключительно на выполнении этих самых задач. И не забывайте планировать короткие перерывы в течение рабочего дня. Например, брать 5-минутную паузу после каждого часа напряженного труда. Вот еще вам три микропривычки, которые украсят жизнь.
0: Соль FM. Погода.
2: 13 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 15-18 градусов выше ноля. Местами воздух прогреется до 20 градусов. Вечером похолодает до 12-14 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Зверь под...

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 72 00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: ГАК!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Многодетным семьям с превышением дохода сохранят половинное пособие. С 22 мая многодетные семьи не теряют ежемесячное пособие на ребенка, если их доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Однако выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Льгота предоставляется однократно. Также родители должны проживать в России не менее 5 лет. Избирательная комиссия Пермского края внесла в ЗАГС собрание проект закона, который запрещает использование агитации, созданной при помощи искусственного интеллекта. В частности, предлагается запретить использование изображения и голоса человека, даже умершего или вымышленного, созданные при помощи ИИ. Кроме этого, изображение и голос совершеннолетнего гражданина России разрешается использовать только при получении его письменного согласия и отсутствии предусмотренных законом ограничений. В следующем месяце нас снова ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня, то есть с понедельника по четверг, после чего последуют 3 дня выходных с пятницы по воскресенье. Пятница 11 июня будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику Дню России. В нашем крае ожидается мощная волна тепла. По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода начнется с 15 мая, когда тропический воздух со Средней Азии доберется до Среднего Урала. Днем в Прикамье будет плюс 25, плюс 27. 16 и 17 мая по краю возможно повышение до плюс 30. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Перемешал второй час программы, друзья. Доброго, чудесного утра среды. Желаю я, ну вот в Перми продолжается дождь за окном, но он-то все равно не обманывает. Май все равно идет вперед, а значит и солнце где-то рядом. Просто ненадолго спряталось за тучками. Вот сейчас наш ведущий новостей Антон говорил про жару аномальную с 15 числа. Ну, в общем, что называется, в ожидании. Ну, а пока наслаждаемся звуком капель, чашечкой горячего чего-нибудь утром, коктейльчик. Может быть, какого-нибудь, ну и, конечно же, Соль и Мишол.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль и Мишол с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Помимо того, что мы с вами коктейли сегодня обсуждаем, друзья, потому что у нас Всемирный день коктейля, мы сегодня еще и одуванчики с вами обсуждаем, потому что сегодня Всемирный день одуванчика. И вот в Перми они спрятались, конечно, по такой погоде, но куда? Они не любят, когда сыро и мокро, они закрываются, естественно. Тут Виктория очень любопытную тему в канале Макс мне пишет. Канал в Макс, еще раз, Эдуард Кузнецов. Там я в видеоформате записываю короткие приветствия, ну и вы, соответственно, оставляете здесь свои комментарии, которые я с удовольствием читаю. Еще раз, найти очень просто, если в Максе есть, просто там, где канал, набираете Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь, всегда рад новым людям. Ну и вот Виктория здесь рассуждает, что у одуванчиков очень разные есть прозвища. Например, подойничек, потому что сок из сорванного стебля по цвету напоминает молоко. Ну, все согласны, каждый, наверное, рвал этот самый одуванчик. Придорож, вот такое вот есть название, потому что любит расти у дороги. Мне кажется, они везде растут, не только у дороги. И смешное есть название плешивец. Ветер дунет на семена, они разлетятся, а на месте остается голая плешивая головка цветка. Вот. Как-то так. Ладно. Друзья, заходите, пишите, читаю ваши приветы, поздравления, не только про коктейли. Еще раз мы сегодня с вами общаемся, разговариваем, какой коктейль у вас самый любимый. Пьете или нет коктейли, когда последний раз этот самый коктейль пробовали. Пока же полистаем российские новости.
1: Однажды в России.
0: Точнее, в Париже. Дело было в Париже, но туристы были российские. Семеро туристов из РФ тяжело отравились бургерами в Париже. Вот будьте в Париже, мимо бургеров проходите стороной, друзья. Телеграм-канал «База» сообщает. Девушка по имени Белла рассказала авторам канала о том, что она вместе с друзьями зашла в очень популярное заведение недалеко от Эйфелевой башни. Молодые люди заказали бургеры с сырной начинкой и при этом отметили странный привкус сыра. С плесенью был, наверное, чё там, аж Париж. Через некоторое время у всей компании началась тошнота, ну, и таки далее, да, с дальнейшим обезвоживанием. У кого-то начались судороги. Скорая увезла всех в больницу для стабилизации состояния. После проведенных манипуляций туристов отправили в отель. Как позже выяснилось, в данном кафе за последнее время произошло еще несколько отравлений. Вот так. Приедешь в Париж посмотреть на Эйфелеву башню, подняться вверх, зайдешь себе что-то быстрое купить, а в итоге вот тебе и отпуск испорчен, и все остальное. Дальше, друзья. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки. РИА новостью тут выяснила. И теперь, пожалуйста, по ГОСТу. Напитки разделили на 5 групп, установили лимит по этиловому спирту и минимальные нормы по витаминам. То есть сейчас просто так вот лимонадик нельзя. С витаминами должен быть. Значит, новый ГОСТ охватывает морсы, напитки с соком, на растительном сырье, ароматизаторы и минеральную воду. Исключение составляют энергетики, тоники, квасы, продукты брожения. Доля спирта в них отныне не должна превышать 0,5%. То есть квасок будете пить, чтоб... Квасок, значит, не должен ударять в носок. 0,5 и не больше. А содержание минералов и витаминов обязано составлять не менее 7,5% от суточной нормы. Так что вот теперь, знаете ли... Знаете ли, пья лимонад, обращайте внимание, что у вас там 7,5% витаминов. Отдельно говорено, что осадок при хранении возможен, но напиток обязан оставаться прозрачным, то есть мути-то уж тем более не должно быть, да, стандарт вступает в силу в январе 2028 года, поэтому у бизнеса есть время на перенастройку производственных линий под новые требования качества, так что теперь просто так спирт туда не добавишь, напиток будет уже не по ГОСТу, что называется. питаться. А все остальное, главное не забывайте, что там витамины сейчас будут, и муть быть не должна, да.

0: Соль-опрос.
1: Про коктейли мы сегодня с вами общаемся, разговариваем. Всемирный день коктейля у нас сегодня с вами. Ну и, в общем, я тут спросил, какой у вас коктейль самый любимый. И вот обращаю внимание, что молочный все-таки пользуется, знаете ли, спросом наших слушателей. Ну, это, видимо, реально что-то родом из детства. Мы же быть с детства приучены к этому самому молоку. Ну, с молоком матери так, как говорится, воспитаны, да. В том числе и раньше, мне кажется, там, отправляясь куда-нибудь в какое-нибудь кафе, да, там, или в кафе мороженое, и прямо отделы были с этими кафе, где эти молочные коктейли продавались. И, видимо, оттуда самая эта история и идет. Так, в канале Макс Таня пишет: мохито, самый летний коктейль. Ну, это да, это прям создает настроение, особенно когда приезжаешь куда-нибудь на дачу или к друзьям на какую-то вечеринку. Вот этот мохито, он уже прям в больших количествах заготовлен и создает это самое настроение. Наталья, привет. Наташа у нас из Кунгура тоже за молочный коктейли. Люблю, говорит, молочные, те, в состав которой входит Бейлис. Бейлис, да. Такая, это такая вот любопытная история. Я что-то... Нет, в дьюти-фри-то точно эта тема продается, а в магазинах у нас она присутствует или как бы тоже в запрещенном варианте. Хотя есть, знаете, и отечественные рецепты импортозамещения этого Бейлиса.
0: Хит за хитом.

0: Лайфстайл.
1: Что, давайте про хантавирус поговорим, знаете, тема актуальная, как не заразиться этой темой. Пока люди по всему миру задаются вопросом, передается ли болезнь человека к человеку, врачи не дремлют и напоминают, главная опасность таится не в круизных лайнерах, друзья мои. Вообще в лентах новостей в последние несколько дней вот это замелькало пугающее слово хантавирус, да, поводом послужили тревожные сообщения с круизного лайнера в Южной Америке, где зафиксировали вспышку этой опасной инфекции. Разбираемся, как не заразиться хантавирусом, что нужно для этого сделать. Друзья, главный способ избежать заражения – исключить контакт с дикими грызунами. Ну, с мышами не целоваться. Вы же не дюймовочка, чтобы, значит, как кроту домой. В общем, полевые мыши, крысы, продукты жизнедеятельности, помет, моча, слюна вот этих всех зверей, вот они как бы и вызывают хантавирус. Разбираемся с мерами предосторожности в быту и на даче. Поскольку вирус чаще всего попадает в организм при вдыхании пыли, загрязненный выделением грызунов, соблюдайте эти правила при уборке подвалов, сараев и дачных домов после зимы. Первое. Используйте средства защиты. Всегда надевайте респиратор или плотную влажную марлевую повязку, резиновые перчатки, когда спускаетесь в подвал прибираться. Категорически запрещено подметать сухим веником или использовать пылесос. Это поднимает зараженную пыль в воздух. Сначала обильно смочите все поверхности дезинфицирующим раствором, например, с хлоркой, а затем уже проводите влажную уборку. Перед началом работ откройте все окна и двери на 30-60 минут, чтобы проветрить это самое помещение. Храните всю пищу, включая корм для животных, в герметичных контейнерах из стекла, металла или плотного пластика, недоступных зубов и грызунов, друзья мои. Тщательно мойте руки с мылом после любых работ на улице, в саду или в подсобных помещениях. Это вот такие тоже правила гигиены. Давайте поговорим про профилактику как таковую. Дератизация обязательно. Регулярно уничтожайте грызунов с помощью ловушек или специальных средств. Заделайте все щели и отверстия в стенах, в фундаменте, через которые мыши могут проникнуть в дом. И соблюдайте порядок на территории. Выбирайте мусорные кучи, штабли дров и высокие заросли травы непосредственно у дома. Это излюбленные места для гнездования этих самых грызунов. Если отправляетесь куда-то на природу, при выборе места для стоянки не ставьте палатки и не раскладывайте спальные мешки рядом с норами грызунов или с кучами хвороста. Старайтесь не спать на голой земле. Используйте палатки с вшитым дном или высокие раскладушки. Важно, если в течение 1-5 недель после контакта с грызунами или уборки пыльного помещения у вас резко поднялась температура, появились сильные боли в пояснице, в животе или одышка, то немедленно обратитесь к врачу и сообщите о возможном контакте с грызунами. Вот, друзья, такие рекомендации.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем программу «Соль Мишел». Продолжается. Друзья мои, заходите, пишите, как дела, как настроение. С удовольствием читаю все. Эдуард Кузнецов в «Соленой студии». Канал «ВМАКС» называется «Эдуард Кузнецов». Группа утреннего шоу «ВК «Соль Мишел». Через приложение, через телеграм-канал. Ну и тут еще по поводу коктейлей. Мы сегодня обсуждаем, прилетело одно сообщение. Но и по поводу гороскопа. Ренат просит размещать гороскоп в канале «ВМАКС» в моем. Иногда, говорит, по каким-либо причинам я его не успеваю прослушать. И тут же Юрий ему как бы парирует. Толку от этих гороскопов. На всех радиостанциях по-разному говорят, пишет Юрий. Слушайте, я как на других радиостанциях не знаю, на самом деле. Я свой гороскоп у нас тут свои, знаете ли, специалисты по этому поводу. И они фактически, эти самые специалисты, берут в руки эти свои транзитные циферблаты, раскладывают карты, там составляют всю вот эту историю. Я в нее не верю. Я говорю, если бы моя воля, гороскопа бы не было. Ну вот меня попросили, чтобы гороскоп был, соответственно, гороскоп будет. Что касается размещения в канале «Макс» гороскопа, пока неудобно это делать. Смотрите, есть группа утреннего шоу во ВКонтакте «Соль Мишоу». Там есть видеотрансляция. И это видеозапись, это видеотрансляция. Она ведется с момента начала шоу. Если мы сейчас про уральское время говорим, то это без 5-7, соответственно, включается трансляция. А гороскоп в этой трансляции, видеотрансляции, выходит, соответственно, через 45 минут от начала. То есть вот прямо сейчас можно просто зайти в группу утреннего шоу «Соль Мишел», там сверху трансляция, и отмотать на гороскоп. Для тех, кто вот верит в гороскопы, ценит гороскопы, и прослушать этот гороскоп со всем вниманием на день сегодняшний, да? Вот как-то так. Так, с днем Черноморского флота! Ура, товарищи! У моря, у Черного моря. Так, про коктейли Оля пишет. У меня нет любимых коктейлей, мне лучше так все по отдельности. Ну, то есть мяту пожевать по отдельности, лед погрызть, видимо, да? Когда-то в Анапе, вспоминает Оля, с дочерью пробовали настоящий мохито. Ну, так себе. Мы его даже не допили, так оставили на столе. Настоящий анапский мохито, да. Еще, говорит, в Соликамске дело было, в кафе «Шоколад» пробовали коктейль, не помню название, но вот этот коктейль был очень вкусным. И я вот сейчас смотрю на фотографию. У Оли коктейль, значит, в формате пинаколада вот здесь, вот такого синенького цвета, а у, видимо, дочери, да? Коктейль радужного цвета. Выглядит симпатично, да. Давайте к новостям заграничным.
1: Мод дня.
0: У нас ведь сегодня серьезный розыгрыш в Мосгашторме. Там сумма-то чего-то под то ли 2, то ли 2200. А, нет, 1700, по-моему. Ну, сейчас разберемся, да. Сначала забавное, ну как забавное. Металлика во второй раз за год вызвала землетрясение, друзья. Ученые зафиксировали сейсмическую активность на концерте Металлика, который проходил в Афинах. Это рок-группа, если что. На Олимпийском стадионе музыка из... Ну, все фанаты, все вот сейчас, кто видео смотрит, вот видит, как это происходит, да, прыгать же все начинают. Музыка и синхронные прыжки десятков тысяч фанатов были зарегистрированы учеными как полноценное микроземлетрясение, сообщили в Афинском геодинамическом институте. Внутри чаши арены находилось около 80 тысяч человек, еще примерно 10 тысяч собрались за ее пределами. Совокупная энергия движения собравшейся толпы оказалась достаточной, чтобы приборы зафиксировали землетрясение, ребята. Тряску сопровождали и спровоцировали мощные ритмичные танцы публики. Это уже второй задокументированный случай подобного воздействия творческого коллектива на земную кору за последний год, ребята. Слушайте, представьте, вот при всем при этом я бы хотел оказаться в Афинах на концерте Металлики. Представляете, энергетика? 90 тысяч человек на стадионе, ребята. И все начинают... Слушайте, ну круто!
1: Живи со вкусом! Живи со вкусом!

Мозгошторм. Последнее приготовление, друзья, перед музыкальным мозгоштормом. Сейчас я нажму кнопочку. Да, все. Все готово, друзья. Ну, а вы, кто желает выиграть 1700 рублей, именно такой сегодня у нас приз, столько денег в банке. Спасибо еще раз нашему Андрею, который периодически копит в конверт. Вот уже такой, кто видеотрансляцию, опять-таки смотрит, потертый конвертик, соответственно. Я оттуда уже изъял все заработанные Андреем деньги и, соответственно, конвертировал их в виртуальные рубли, которые отправлю, соответственно, на карточку или на телефон вам, победителям наших конкурсов и розыгрышей. Сегодня вот 1700, соответственно, 1500 от Андрея, 200 от меня, а завтра 2200 будет в нашем розыгрыше. Где играем? Есть официальная группа радиостанции во ВКонтакте, называется «Радио Соль ФМ». Там нужно туда, во-первых, зайти, подпишитесь обязательно. Далее листаем вниз, под видеотрансляцией найдете пост с правилами игры, там, где указана сумма и правила. И там, сегодня вот мозг стоит и нос зажал. Как бы это дико не звучало по радио, но тем не менее выглядит это именно так. Вот в этом месте, друзья, мы с вами и пишем ваши варианты ответа. Прямо сейчас в эфире прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача — на него ответить правильно. Первый правильно ответивший распоряжается деньгами, забирает себе 1700 или на карточку, или на телефон, или оставляет эти деньги в банке. И, соответственно, завтра сумма у нас увеличится еще больше. Если все готовы, внимание на экран. Прямо сейчас слушаем музыкальную композицию и пытаемся понять, кто это поет. Для начала пытаемся понять. Писать не надо. После этого будет еще раз вопрос от меня из биографии этого исполнителя. И вот только тогда я от вас, в общем, жду правильного ответа.

0: Ну, а вот теперь, внимание, вопрос, друзья мои. Еще раз играем только в группе Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции. Пишем только под постом с правилами игры, там, где фотография мозга. Еще раз, у нас с вами в ВКонтакте есть две группы для общения. Одна группа утреннего шоу, она называется Соль и Шоу, это моя группа. Но игры у нас проходят в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Для тех, кто вчера вот писал, в сообщениях писал. Итак, друзья, саундтрек к какому известному сериалу прославил эту певицу? Как назывался сериал? Саундтрек к какому известному сериалу прославил эту певицу? Если хотите, можете написать еще и как песня называлась, но мне нужно название сериала.
1: В эпицентре.

0: «Мозгоштурм».
1: Ну что, друзья мои, у нас есть победитель, который забирает 1700 рублей или оставляет банки. Сейчас мы спишемся с нашим постоянным участником, кстати, музыкальных наших конкурсов и не только. Конечно же, всем было понятно, что песню «Корабли» исполняет Юлия Савичева, но всем написавшим, потому что от этого, я так понимаю, что отталкивались, да, в эту самую минуту. Ну, а сериал называется «Не родись красивой», друзья. 2005 год, вспоминаем. Прямо сейчас студийный альбом «Высоко». Не смотри ты по сторонам. Не родись красивой. Именно это правильный ответ. Илья был первым. И прямо сейчас я надеюсь, что Илья мне напишет, как мы поступим в этой ситуации. Забирает он деньги, оставляет деньги. Или есть какой-то свой вариант. Всем спасибо за игру, друзья. Было жарко, да. Не родись красивой называется сериал.
0: Лайфхак.
1: А я продолжаю рассказывать про микропривычки, которые украшают жизнь. Сегодня уже рассказал про то, что нужно планировать короткие перерывы в течение рабочего дня, что неплохо бы составлять перед сном список дел и заглядывать в него каждое утро, а еще избавляться от любых отвлекающих факторов до начала работы. Совет дня, друзья мои, еще один. Слушать подкасты, читать познавательные статьи или гулять на свежем воздухе во время небольших своих перерывов – это поможет освободить голову от лишних мыслей и вернуться к продуктивности. Работе. Это раз. Также рабочие дела в свои неплохо бы разбивать на максимально простые шаги, которые можно быстро выполнить и фокусироваться на своих маленьких победах в первой половине дня. Ну и обязательно нужно планировать прогулки на природе в течение своей недели, даже после 10-15 минут, проведенных в парке. Нам говорят про то, что вы почувствуете себя значительно лучше. Вот вам еще три микропривычки, которые украсят вашу жизнь. Да. Так, друзья, у нас в следующем часе сегодня битва, да, сегодня же у нас среда, получается. Я, когда короткая рабочая неделя, тоже в график встраиваюсь каждый раз, обращаю внимание на то, что у меня здесь написано в моих подсказках. Соответственно, у нас с вами битва, не пропустите.
0: Соль FM. Погода.
2: 13 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов. Вечером похолодает до 12-14 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь. Подписывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91, 278-91.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Легко.

0: финансовые возможности и риски.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Saturn R Auto разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Saturn R Auto. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Saturn R Auto.
5: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология и даже нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие детализированные специальности. Как отмечается в проекте, под сокращение могут попасть диабетологи, офтальмологи-протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры, сексологи, сурдологи-протезисты, а также зоологи-энтомологи. Также упоминаются фельдшеры-наркологи и другие смежные позиции. В нашем крае могут увеличить сумму выплат за сообщения о пьяных водителях за рулем. По словам исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, сейчас прорабатывается эта возможность. Собирается аналитика, статистика и анализируются данные из других регионов. Вопрос планируется рассмотреть в этом году. Напомним, за 2 года действия программы, инициированной Минтервезом края, вознаграждение за информацию о пьяных водителях выплатили 34 жителям региона. Общая сумма составила 170 тысяч рублей. В прошлом году поступило 25 сообщений, из них 18 подтвердились. В 2024 году поступило 28 сообщений, подтвердились 16. Сообщения могут отправлять жители края старше 18 лет. Размер вознаграждения составляет 5000 рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Салим Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз доброго утра. Желаю я всем доброго утра с среды. Дождь за окном у нас в Пермском крае, но дождь — это не проблема на самом деле, а спецэффект к началу чего-то нового. Да, май продолжается. Настроение, я думаю, у всех на высоте, а лужи только и ждут, чтобы мы их периодически преодолели.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается. Всем еще раз доброго утра желаю. Я Эдуард Кузнецов в соленой студии. Давай, заходи, пиши. Канал в Макс мой. Эдуард Кузнецов называется такой именной канал. Заходи, подписывайся просто русскими буквами там, где каналы. Вбивай Эдуард Кузнецов. Всегда рад и всегда рад читать сообщения, которые вы там пишете, в том числе и по теме дня. Мы сегодня коктейли с вами обсуждаем. Пермь на связи. Зося, привет, доброе утро. Обожаю дайкири, пишет Зося. Обожаю. Это клубника, сироп и ром. Йо-хо-хо. И бутылка рома. Пью его очень редко. Дороговато выходит. Ну да, ром нынче не дешевый. Это уж 100%. Кудымка просыпается, Анастасия. Также всем желает доброго утра и хорошего дня в эту самую минуту, друзья. И по поводу наших розыгрышей на этой неделе, я напоминаю, что у нас прям такие, спасибо нашим слушателям, увеличенная сумма разыгрывается. Так вот, Илья, который сегодня выиграл, Илья из Нижнего Новгорода, который у нас сегодня выиграл 1700, оставил эти деньги в банке. Соответственно, завтра при всем раскладе у нас 4000. Поэтому готовьтесь, завтра с ног на голову. Завтра будет любопытная музыкальная композиция. Посмотрим, насколько быстро вы с ней справитесь и кто заберет эти самые деньги себе. Заходите, пишите. Еще раз, канал в Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу с Солями Шоу.
1: Однажды в России.
0: Также через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ с удовольствием читаю все ваши сообщения. Так. Ну, тут Екатеринбург, соседи, здрасте, доброе утро. Вот умеет народ погулять на самом деле. Ну вот и наш уральский земляк, скажем так, да, после вечеринки, на вечеринке старых друзей, проснулся в вагоне с углем, который шел в Тюмень. Тут надо ведь еще проснуться и подумать, а где ты вообще проснулся и как ты понял, что ты идешь в Тюмень, потому что едешь в Тюмень, да? В общем, Ураль случайно уехал в Тюмень в грузовом поезде после похода в клуб. Вот это народ гуляет, хочется сказать, да? То есть вот до такой степени проснуться в вагоне с углем и не понимать, как ты туда попал. Житель Екатеринбурга после ночной вечеринки неожиданно оказался в грузовом составе, который следовал в сторону Тюмени. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что находится в вагоне с углем. После этого, после этого он записал видео для своего коллеги и предупредил, что не сможет сегодня выйти на работу. Кружочек записал. Молодец. Как именно мужчина оказался в грузовом поезде, неизвестно в настоящую минуту, но вот... Вот это прогулка, хочется сказать. Вот народ на самом деле гуляет, отрывается и просто-напросто не понимает, что после этого происходит. Но... Еще раз, молодец, выкрутился из ситуации, понял, что он в поезде находится, понял, что он записал кружок о том, что на работу сегодня вы не выйдет. Просто очень ответственный человек. Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте нас приглашать. Вот, как-то так.

0: друзья, заходите, пишите, как дела, как настроение, по теме, не по теме, привет, всевозможные, все с удовольствием считаю, ну, а от рубрик мы тоже никуда не уходим и не отказываемся, поэтому у нас традиционная для среды битва начинается прямо сейчас, и сегодня у нас такое загадочное дело для всех гурманов, да? Есть вопрос, который мучит человечество не меньше, чем что было раньше, курица или яйцо. Сегодня у нас рис против макарон сражается в нашей битве. Один воплощение восточной мудрости и минимализма, другой душа итальянских застолий и калорийного оптимизма. Что выберете вы? Заходите, голосуйте. Группа утреннего шоу во ВКонтакте называется «Соль Ля Ми Шоу». В любом поисковике можно вбить «Соль Ля Ми Шоу». Можно добавить Эдуард Кузнецов, попасть сюда к нам и нажать на... Помимо того, что можно посмотреть видеотрансляцию, нажать на кнопку «Что вы предпочитаете, макароны или рис?» И можно прокомментировать. Вот Сергей уже делится комментариями, я его чуть позже обязательно прочитаю. Поделитесь и вы комментариями. В канале Макс можно просто под утренним приветствием, под моим точно так же оставить какой-то свой комментарий. Канал Макс Эдуард Кузнецов, я тоже оттуда все с удовольствием прочитаю. Итак, друзья, мы с вами на старте вот этой самой кулинарной гонки. С левой стороны тарелки у нас элегантный рис, гладкий и собранный, с правой макароны. Пружинистые, готовы к приключениям. На старт, внимание, выбор!
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: тут битва кулинарных стилей, друзья мои. Из кого вы? Из тех, кто аккуратно раскладывает рис по тарелке, или из тех, кто наматывает макароны на вилку с видом завоевателя мира? Рис против макарон сегодня сражается. Группа утреннего шоу Соль и Мишова во ВКонтакте, группа Радио Соль ФМ. Зайдите, нажмите на кнопочку, выберите то, что ближе, что называется дороже, что проще. Вот Сережа пишет, что макароны, что рис. Все крепит. То есть вот что человека волнует больше всего. Макароны проще варить, пишет Сергей. Рис водянистый получается. Слушайте, но если брать за основу именно приготовление того или иного блюда, то понятно, что макароны проще варить. И рис, если из пачки вы варите, то тут, знаете, аккуратно надо и воду подхватить в нужный момент, и газ убавить там, или, соответственно, электричество, на чем вы там всю эту тему готовите, и правильной крышкой накрыть, чтобы все уж сварить как надо. Но сейчас появились уже варианты рисов в пакетиках, которые просто засовываешь в воду на 15 минут и не паришься, не заморачиваешься. И ничего оно у тебя не разваривается в этот самый момент. Поэтому водянистый. Еще немного и рисовая каша, да, как-то так. Ольга голосует за макароны. Я, говорит, макароны обожаю просто, обожаю. Голосование продолжается. Друзья, у меня группа утреннего шоу Соль Мишоу, группа Радио Соль ФМ, в канале Макс Эдуард Кузнецов. Можно тоже свой комментарий написать под моим утренним приветствием. Наше исследование проходит с такого полевое исследование, с такой с научной точки зрения. Для вас что лучше, рис или макарон?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжается наша эпичная битва, друзья. Сегодня рис сражается против макарон. Такое полевое исследование. Какой углевод вызывает больше радости на квадратный сантиметр вашей тарелки? Рис универсальный, скромный, мастер маскировки под любой соус или макароны. Фактурные, харизматичные, обожают вид вокруг вилки. Вот ваши какие предпочтения. Зайдите, проголосуйте. Группа Утреннего шоу, Соль Мишел, группа Радио Соль ФМ во ВКонтакте. Чернушка на связи. Лена, доброе утро. Ничего из вашего предложенного, пишет Елена, не выбираю. Лучше овощи. И я тут с Еленой абсолютно согласен, потому что овощи — это более полезная тема. Где-нибудь на гриле приготовленные баклажанчики с перцем, например, болгарским, кабачка туда добавить еще. И помидорки, вот я люблю, чуть-чуть притушенные. Ну и, находясь в ресторане, я вот как бы из всего вышеперечисленного вместе с Леной выберу овощи. Но в данном случае, друзья, у нас все-таки углеводная сегодня история. Макароны или рис? Голосование идет в группе Утреннего шоу с Олей Мишоу, в группе Радио Соль ФМ. И я так понимаю, что макароны, конечно, в данном случае у нас пока выигрывают. Итоги подведем через 15 минут. Пока давайте к заграничным новостям через небольшую паузу.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Мод дня.
0: Будете в Италии, в больнице лучше не попадайте. Я из приключений итальянцев в России помню, что там с больницами не все хорошо. Но вот после этой новости как-то совсем становится жутковато. В Италии у 53-летней женщины спустя 7 месяцев после пластической операции обнаружили в брюшной полости хирургические ножницы. Вот растерянность, забывчивость врачей. Вот она, об этом сообщает издание Лиуан Сардо. Да. По данным публикации, операцию по пластике живота пациентки провели 25 октября 2025 года еще в частной клинике. После выписки женщина почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Позже она связалась с медучреждением, однако хирург объяснил ее состояние обычными последствиями после операционного периода. Что вы мне здесь вот со своей болью? Все же сделано. В ходе обследования пациентки выявили инфекцию, назначили курс антибиотиков, однако лечение не принесло результата. И только в мае 2026 года женщину решили направить. Ребята, 7 месяцев прошло. 7! Женщину решили направить на компьютерную томографию, во время которой врачи обнаружили в животе хирургический инструмент. О! Это же ножницы, коллеги! После выявления ошибки хирург предложил провести повторную операцию для извлечения ножниц. Однако пациентка отказалась от медицинского вмешательства в той же клинике. Сейчас она ожидает лечения в другом медицинском учреждении. Там еще и очередь. Слушайте, у нас бы в срочном порядке привезли бы, разрезали, достали, и, соответственно, все хорошо. Но это же Италия, поэтому в очереди она ожидает лечения в другом медицинском учреждении. Не, я бы к этому хирургу тоже не пошел. Мало ли чего он там еще решит забыть.

0: Play Today.
1: Так, друзья мои, ну что у нас сегодня с праздниками? Сейчас через мгновение расскажу. Пока же еще раз обращаю внимание ваше на битву, на нашу битву сегодня. Сегодня рис против макарон сражается. Скандал века. Просто одни обвиняют в безликости, другого в склонности к слепанию. Кто победит в зрительском нашем голосовании? Зайдите, пишите. Группа Солими Шоу, группа Радио Соль ФМ во ВКонтакте. Нажмите на кнопку. Рис немножко подтянулся, но хочется еще, чтобы он еще разочек, еще чуть-чуть. Любители риса надо поддержать данный гарнир. Итак, друзья, из праздничных дат и событий. День Черноморского флота сегодня отмечается. Всех поздравляю с этим событием. Фактически сразу после присоединения Крыма Екатерина II подписала особый указ об основании легендарного Черноморского флота, принимая во внимание важность данной территории. И вот уже более двух веков Черноморский флот обороняет наши южные границы. Точнее, южные границы нашей необъятной родины, скажу я. Кстати, 2500 кораблей имеют и воздушную, и сухопутную поддержку. Здесь и береговые войска, и противолодочная, и истребительная, и ракетоносная авиация. И я, когда был в Крыму, соответственно, в Севастополе, вот я смотрю, там очень прикольно, обязательно, кто в Крым отправляется, побывайте, конечно, на этой замечательной экскурсии, сможете самостоятельно фактически посмотреть, как выглядит Черноморский флот, а выглядит он круто. Ого. Также, друзья, сегодня Всемирный день коктейля. Мы на эту тему разговаривали всю первую часть программы. Спасибо огромное за то, что вы свои коктейли вспоминали всевозможные. И есть такая легенда: в 18 веке у хозяина одного бара исчез петух, а так как тот был его любимцем, он пообещал нашедшему, что отдаст свою дочь красавицу ему в жены. И такой герой очень скоро объявился и гордо передал пропажу хозяину. Правда, ценная птица каким-то образом потеряла свой хвост. Дочь владельца бара, обслуживающего гостей в баре, от волнения смешала разные напитки и подала присутствующим. Ну и остроумные завсегдатаи заведения тут же и назвали полученный напиток коктейлем. Поэтому, когда пьете коктейль, помните, что он переводится как петушиный хвост. Вот как-то так. Всемирный день одуванчика, друзья. Ну и венки сплести, и в варенье, и в пищу употребить. И говорят, резину из одуванчиков делают. Чего только нет. А кто не пускал эти парашютики, дождавшись, пока цветок станет воздушным, и можно будет смело на него дуть. А еще говорят, пенная из одуванчиков хорошая получается. В общем, куда ни ткни. Крутой цветок, кстати, очень пунктуальный. Раскрывается ровно в 6 утра, а в 3 часа дня закрывается. И говорят, что можно часы по ним сверять. Вот надо как бы обратить на это внимание. Также день рождения застежки липучки сегодня. 68 лет отмечается этой самой любопытной теме. И Всемирный день канцтоваров.

0: Лайфхак.
1: Продолжаю я про микропривычки, которые украсят жизнь. Рассказывать сегодня мы про прогулки уже с вами поговорили, про подкасты, про короткие перерывы в течение рабочего дня. Ну, в общем, много чего полезного. А теперь про порядок, друзья, мы поговорим. Наводить порядок на рабочем столе в конце каждого дня. Вот меня моя первая начальница в далеком 2002 году приучила это делать. И я каждый вечер вот не уйду из офиса, пока у меня на столе не будет идеального порядка. Кстати, к порядку очень хорошо приучает эта самая тема. Так вот, друзья, чтобы не пришлось сделать утром, и утром, чтобы этого развала не было, просто наводите порядок на рабочем столе в конце каждого дня. Это хорошая привычка, между прочим. Также, друзья, неплохо бы составлять здоровое меню. Это я вот сейчас вместе с Еленой, нашей слушательницей из Чернушки. Есть больше овощей, ягод, фруктов, темного шоколада, рыбы, орехов и других полезных продуктов, которые подарят энергию на весь день. И не забывайте еще посвящать минимум 30 минут каждый вечер своему хобби. Пусть это будет занятие, которое вас будет расслаблять и приносить радость. Вот вам, пожалуйста, еще три микропривычки, которые украсят вашу жизнь. Надо просто себя к ним приучить.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, завершаем программу. Давайте подведем итоги нашей сегодняшней битвы, в которой принимали участие рис да макароны. Ну и в настоящий момент очень четкий разрыв, без даже десятых доли. У нас 65% проголосовавших выбирают макароны, ну или пасту в том или ином виде, там, спагетти, витушки, ракушки, вот эту всю тему, да. За рис проголосовали 35% соответственно. Вот макароны с котлеточкой, да? Эх! Вот это такая интересная и любопытная, реально вкусная тема. Все, друзья, на этом завершаю программу. Желаю вам хорошего дня, чтобы все у вас было здорово и круто. Пусть не портит нам погода вот этого майского настроения, тем более в Пермском крае на следующей неделе уже обещают прям летнюю погоду за 30 градусов с лишним. И я так понимаю, что и Подмосковье у нас, точно так же и Калужской области, привет огромный, Людиного, Дядькова, здрасте, тоже будет уже в летнем таком формате. Все, друзья, желаю всего доброго, заходи, подписывайся, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, также группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, всегда рад новым людям, но услышимся уже завтра в 5 утра по Москве, 7 по Уралу, пока!
2: Соль FM. Погода.
3: 13 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов. Вечером похолодает до 12-14 градусов.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 900 50 474 0707.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 278-91.
7: Зверь

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Мошенники начали использовать новую схему. Они маскируются под банки и предлагают гражданам за деньги пройти онлайн-опросы. Об этом говорится в материалах МВД России. Злоумышленники размещают в интернете объявления от имени финансовых организаций, где обещают вознаграждение за участие в опросе. Пользователь, заинтересовавшись предложением, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. В конце появляется страница, на которой просит указать данные банковской карты, а также код из СМС, якобы для перечисления средств. После ввода информации мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому привязана карта. Будьте бдительны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Краснояр. Они рассказали, что власти собираются закрыть в селе единственную школу и детсад, а детей возить на автобус в Куеду. Однако дорога, по которой собираются возить детей на автобусе, находится в неудовлетворительном состоянии. По факту закрытия образовательных учреждений проводится проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В Прикамье продажи новых машин в апреле выросли на 29% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 2,7 миллиона рублей. По данным Авито Авто, наиболее популярным у жителей Прикамья был бренд Belgi. Спрос на эти машины вырос в 7 раз. В 3 раза выросли продажи машин марки GAC. На 42% увеличился спрос на Lada, на 30% на Хавейл и на 18% на Джили. Также востребованными были Lada Niva Travel, Lada Granta, Джили Манджеро, Хавейл, Lada Vesta Cross, Чанган Уни S и Lada Granta Cross. По данным аналитиков, на автомобильном рынке по-прежнему большей популярностью пользуются кроссоверы и внедорожники. При этом рост рынка произошел за счет смягчения кредитно-денежной политики. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Рекам є 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Если у вас большие планы, их реализацию лучше не откладывать. Ведь особенно благоприятной будет первая половина дня. Многое будет получаться даже лучше, чем вы ожидали. Обстоятельства сложатся удачно. Вовремя появятся отличные идеи. Рядом окажутся люди, к которым можно обратиться за поддержкой. Вторая половина дня подойдет для общения, обсуждения планов, разговоров с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы. Не исключены и приятные знакомства. Однако не спешите доверять тем, кого встретите в это время. Люди будут не так просты и безобидны, как вы подумаете сначала. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Каждый день человек сталкивается с большим количеством задач. Приходится выбирать, какой вопрос решить первым. Тот, что проще, или бросить все силы на сложный. Если и существует проблема, с которой сталкивается каждый современный человек, это снижение продуктивности. Ничто не способно так поднять настроение, как выполненные задания и проведенное время с пользой. Эти вещи взаимосвязаны. Ведь вы становитесь счастливее, когда сосредоточены и продуктивны. В студии Лилия Алексеева. Как оптимизировать время, чтобы все успевать, расскажу сегодня.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов. Вечером похолодает до 12-14 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта. Зверь по...

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.

0: на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру, 8-950-474-0707.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кунгурский колледж агротехнологии управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

0: опасности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевое управление Роспотребнадзора обратилось в суд и потребовало взыскать уплаченные за подарочную карту 3000 рублей проценты за пользование денежными средствами и компенсировать моральный вред. Ответчиком в суде выступила сеть магазинов «Спортмастер». Как выяснилось, ранее пермяк не смог вернуть денежные средства за подарочную карту. После этого он обратился за помощью в Роспотребнадзор. Суд поддержал исковые требования Роспотребнадзора. С ответчика взыскали 3000 рублей, проценты 241 рубль и компенсацию морального вреда в 1000 рублей. Кроме того, продавца оштрафовали на 2000. В Березниках открывает навигацию «Юнга Камы». Это уникальное речное судно с богатой историей. Единственный в Пермском крае детский учебный теплоход на базе центра «Каскад». Вместимость 87 посадочных мест. Помимо обучения, судно выполняет пассажирские прогулочные рейсы по заявкам организации, предприятий и частных лиц. Несколько лет назад за счет местного бюджета провели капитальный ремонт корабля. Старт навигации в этом году 15 мая. Предстоит не менее 150 рейсов в Соликамск, Усолье, Орел, Таман, Хохловка. Для пассажиров подготовили развлекательные мероприятия. Для школьников экскурсии по Пушкинской карте. В этом году на верхней палубе оборудуют новую сцену со звуком и светом для выступления артистов и анимации. Уже около 255 тысяч жителей Пермского края выбрали приоритетный объект для благоустройства на 2027 год. Напомним, проголосовать может каждый житель старше 14 лет на госуслугах, а также лично, обратившись к волонтерам или через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе». Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет включен в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Свой голос можно оставить до 12 июня. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Людьми придумано множество самых разных способов повысить свою продуктивность. Но нет единственно верного волшебного метода, который подошел бы абсолютно всем. Зато есть три банальных и простых вещи, которые работают в этом плане безотказно и доступны каждому. Это сон, еда и спорт. В ходе многочисленных экспериментов с личной продуктивностью эти три способа единственное, что работает на 100%, если вы решили заняться развитием эффективности.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: У микрофона Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Накануне вечером планируйте предстоящий день. Качественное планирование – уже половина дела. Если вы расписали предстоящий день во всех подробностях и расставили приоритеты в зависимости от того, насколько выполнение конкретной задачи приближает вас к достижению глобальной цели, все, что вам остается – следовать плану, не тратя энергию на размышления о том, чем заняться дальше.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Sol.FM».
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, и особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, к которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Удачи!
0: «За баранкой». Соль FM. Погода.
2: 13 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 15-18 градусов выше нуля. Местами воздух прогреется до 20 градусов. Вечером похолодает до 12-14 градусов.
0: Реклама на Соль FM.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-07-07.
9: Saturn R Auto разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Saturn R Auto. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Saturn R Auto.
10: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Tenet или Cherry до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Многодетным семьям с превышением дохода сохранят половинное пособие. С 22 мая многодетные семьи не теряют ежемесячное пособие на ребенка, если их доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Однако выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Льгота предоставляется однократно. Также родители должны проживать в России не менее 5 лет. Избирательная комиссия Пермского края внесла в ЗАГС собрание проект закона, который запрещает использование агитации, созданной при помощи искусственного интеллекта. В частности, предлагается запретить использование изображения и...
2: Мои эксперты предложили систему технологического прорыва. Человек работает, не отвлекаясь, в течение 15 минут, а потом проверяет сообщения и электронные письма, даже если они не относятся к работе. Чтобы ничего не мешало в это время, можно поставить телефон на беззвучный режим или хотя бы перевернуть его экраном вниз.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. В вашем режиме работы могут быть действия, которые снижают общую эффективность. Возможно, есть привычки, которые крадут время и не приносят пользу. Вспомните, что отвлекает отдел чаще всего. Заходите в социальные сети или на почту, открываете много ненужных вкладок, часто ходите на перекур или отвлекаетесь на кофе-брейк. Подумайте, на какие привычки вы сможете тратить меньше времени, а от каких стоит вовсе отказаться. Важно расставить приоритеты, сходить с коллегой на перекур или быстро выполнить работу и вовремя уйти домой.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play.

0: Андреева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Проводилось исследование, в котором в течение 6 месяцев наблюдали за работой сотрудников колл-центра. Первая группа работала без изменений, а остальным установили столы, которые позволяли вставать с рабочего места, не отрываясь от процесса. В результате эффективность выросла на 42%. Во время работы старайтесь выделять время, чтобы пройтись. Упражнения помогут не только повысить продуктивность на работе, но и улучшат качество жизни. Максимальный эффект вы получите, если полюбите заниматься спортом регулярно. Для этого не обязательно ходить в спортзал. Упражнения можно делать и дома.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Как-то не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 278-91.
2: Зверь

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов 306.

тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта. Легко.

0: свои возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Донат» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Соляной столицы».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология и даже нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Как отмечается в проекте, под сокращение могут попасть диабетологи, офтальмологи-протезисты, городские педиатры, подростковые психиатры, сексологи, сурдологи-протезисты, а также зоологи-энтомологи. Также упоминаются фельдшеры-наркологи и другие смежные позиции. В нашем крае могут увеличить сумму выплат за сообщения о пьяных водителях за рулем. По словам исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, сейчас прорабатывается эта возможность. Собирается аналитика, статистика и анализируются данные из других регионов. Вопрос планируется рассмотреть в этом году. Напомним, за 2 года действия программы, инициированной Минтербезом края, вознаграждение за информацию о пьяных водителях выплатили 34 жителям региона. Общая сумма составила 170 тысяч рублей. В прошлом году поступило 25 сообщений, из них 18 подтвердились. В 2024 году поступило 28 сообщений, подтвердились 16. Сообщения могут отправлять жители края старше 18 лет. Размер вознаграждения составляет 5000 рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много важной и полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Людям, которые работают в одном отделе или над одним проектом, рекомендуется регулярно встречаться. Во время собраний нужно оценивать рабочий процесс в позитивном ключе, предлагать идеи для решения проблем, делиться мыслями и успехами, проводить мозговой штурм. Командная рефлексия повышает общую продуктивность. Важно, чтобы во время обсуждений люди не указывали на ошибки друг друга.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понятия и сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Чрезмерная продуктивность – враг продуктивности. Поэтому еще один принцип личной эффективности – это установление крайних сроков для работы. Дело в том, что мы прикладываем гораздо больше усилий, когда знаем, что сроки ограничены. И наоборот, когда времени много, мы можем позволить тратить его впустую. Об этом говорит и правило Парето, согласно которому только 20% времени мы тратим на действительно важные вещи. Чтобы успевать больше и уставать меньше, нужно сосредоточиться на самых важных задачах, а остальное отложить или делегировать.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

и научные данные показывают, что истинные мотивы этой миграции гораздо сложнее. Вопреки распространенному мнению, черви не просто спасаются от затопления в своих подземных ходах. Хотя вода, конечно, и может снижать уровень кислорода, и их способность дышать кожей позволяет им выживать в воде в течение нескольких дней. Главным стимулом для выхода на поверхность является не страх перед влагой, а возможность эффективного перемещения, поскольку влажная почва после дождя превращается в своего рода скоростную трассу, позволяющую червям быстро преодолевать большие расстояния в поисках новых мест обитания, а кроме этого еще и партнеров для размножения, при этом совершенно не опасаясь обезвоживания.

Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта. Зверь под...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру, 8-950-474-0707.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыка.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Мошенники начали использовать новую схему. Они маскируются под банки и предлагают гражданам за деньги пройти онлайн-опросы. Об этом говорится в материалах МВД России. Злоумышленники размещают в интернете объявления от имени финансовых организаций, где обещают вознаграждение за участие в опросе. Пользователь, заинтересовавшись предложением, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. В конце появляется страница, на которой просят указать данные банковской карты, а также код из СМС, якобы для перечисления средств. После ввода информации мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому привязана карта. Будьте бдительны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Краснояр. Они рассказали, что власти собираются закрыть в селе единственную школу и детсад, а детей возить на автобус в Куеду. Однако дорога, по которой собираются возить детей на автобусе, находится в неудовлетворительном состоянии. По факту закрытия образовательных учреждений проводится проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета. В Прикамье продажи новых машин в апреле выросли на 29% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 2,7 миллиона рублей. По данным Авито Авто, наиболее популярным у жителей Прикамья был бренд Belgi. Спрос на эти машины вырос в 7 раз. В 3 раза выросли продажи машин марки GAC. На 42% увеличился спрос на Lada, на 30% на Kawil и на 18% на Geely. Также востребованными были Lada Niva Travel, Lada Granta, Geely Manjaro, Kawil, Lada Vesta Cross, Chang'an Uni S и Lada Granta Cross. По данным аналитиков, на автомобильном рынке по-прежнему большей популярностью пользуются кроссоверы и внедорожники. При этом рост рынка произошел за счет смягчения кредитно-денежной политики. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Давно доказано, что многозадачность мозга – это миф. На самом деле мы можем делать качественно только одну задачу за раз. Вместе с тем, некоторые дела, не требующие концентрации, можно совмещать. Например, готовить еду, делать уборку, совершать пробежку и одновременно слушать аудиокнигу, полезный подкаст или лекцию.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Каждый из нас воспринимает время субъективно. Наверняка вы замечали, как быстро летит время, проведенное за сериалом или в социальной сети, а как медленно тянется за работой. Чтобы иметь более реальную картину временных затрат, записывайте, сколько часов или минут и на что конкретно вы потратили. Возможно, вы ужаснетесь, как много отнимают у вас пожиратели времени, и поймете, что в сутках может быть больше 24 часов. Если грамотно расставлять дедлайны.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые интересные способы повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Определяйте 3 приоритета на день. Прежде чем приступать к работе, спросите себя, какие 3 вещи я могу выполнить за сегодняшний день? И помогут ли они мне сделать существенный шаг и приблизиться к мечте? В противном случае есть риск погрязнуть в менее значимых делах, свято веря, что на главное у вас просто нет времени.
0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто. По адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта. Легкая.

0: возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Краевое управление Роспотребнадзора обратилось в суд и потребовало взыскать уплаченные за подарочную карту 3000 рублей проценты за пользование денежными средствами и компенсировать моральный вред. Ответчиком в суде выступила сеть магазинов «Спортмастер». Как выяснилось, ранее пермяк не смог вернуть денежные средства за подарочную карту. После этого он обратился за помощью в Роспотребнадзор. Суд поддержал исковые требования Роспотребнадзора. С ответчика взыскали 3000 рублей, проценты 241 рубль и компенсацию морального вреда в 1000 рублей. Кроме того, продавца оштрафовали на 2000. В Березниках открывает навигацию «Юнга Камы». Это уникальное речное судно с богатой историей. Единственный в Пермском крае детский учебный теплоход на базе центра «Каскад». Вместимость 87 посадочных мест. Помимо обучения, судно выполняет пассажирские прогулочные рейсы по заявкам организации, предприятий и частных лиц. Несколько лет назад за счет местного бюджета провели капитальный ремонт корабля. Старт навигации в этом году – 15 мая. Предстоит не менее 150 рейсов – Соликамск, Усолье, Орел, Таман, Хохловка. Для пассажиров – готовили развлекательные мероприятия. Для школьников экскурсии по Пушкинской карте. В этом году на верхней палубе оборудуют новую сцену со звуком и светом для выступлений артистов и анимации. Уже около 255 тысяч жителей Пермского края выбрали приоритетный объект для благоустройства на 2027 год. Напомним, проголосовать может каждый житель старше 14 лет на госуслугах, а также лично, обратившись к волонтерам или через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе». Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет включен в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Свой голос можно оставить до 12 июня. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Многие из нас не достигают целей именно потому, что забывают о них, закрутившись в водовороте дел и повседневных задач, требующих внимания. Чтобы этого не происходило, каждое утро, прежде чем приступить к работе, вспоминайте о той точке, в которой хотите оказаться. Ко всему прочему, это позволит вовремя исключать из своего списка задачи, которые не приближают вас к цели.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. О способах повышения личной продуктивности рассказываю сегодня. Нет никакого смысла измерять свою продуктивность в количестве отработанных часов, прочитанных книг или написанных страниц. Ценность имеет лишь польза и результаты, которых вы достигли. Фокусируйтесь только на том, что действительно имеет значимость. К примеру, совершенно не важно, сколько времени вы просидели рядом с играющим ребенком. Важно то, насколько улучшились отношения, насколько вы сблизились и провели это время с удовольствием.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Наша группа ВКонтакте. vk.com/Соль.ФМ. Вступай.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром». Матч 29-го тура чемпионата России завершился со счетом 2-1. На 33-й минуте счет открыли гости. После навеса Эдуарда Спиртяна гол забил Диего Коста. Для «Хавбека» голевой пас стал 16-м в сезоне РПЛ 2025-26. Спиртян повторил рекорд чемпионатов России. В начале второго тайма Константин Тюкавин сравнял счет. Добавленное время Иван Сергеев принес победу бело-голубым. В концовке матча за две желтые карточки был удален главный тренер москвичей Ролан Гусев. «Краснодар» занимает второе место в таблице чемпионата. Быки не смогли обойти «Зенит» за один тур до конца. «Динамо» 42 очками располагается на 8-й строчке. В последнем 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет Оренбург. «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матчи пройдут 17 мая. «Локомотив» победил «Акбарс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Итог игры 3-1. У хозяев шайбы забросили Денис Алексеев, Байрон Фрес и Александр Радулов, который также отметился результативной передачей. У гостей гол забил Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии со счетом 1-0. Бывший чемпион UFC Билал Мухаммад прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стрикландом на турнире UFC 328 в Нью-Арке. 10 мая Чимаев раздельным решением судьи уступил американцу и потерял чемпионский титул UFC в среднем весе. Поскольку бой получился близким и в основном проходил в стойке, они отдали слишком много предпочтения Стрикланду, и он победил, написал Мухаммад в соцсети. Это поражение стало первым в карьере Чимаева. До боя со Стрикландом он выиграл все 15 поединков профессиональных ММА. Итальянский тренер Клаудиньо Раньери сообщил о готовности возглавить национальную сборную. «Я сказал нет сборной Италии раньше, потому что у меня уже была работа в Роме. Я не мог занимать два поста одновременно. На данный момент я свободен, так что если кто-то позвонит, почему бы и нет», цитирует 74-летнего специалиста Sky Sport. В конце апреля этого года Раньери покинул пост советника правления Ромы. Нападающий ПСЖ Усман Дембеле был признан лучшим игроком во Франции в сезоне 2025-26 по версии Национального союза профессиональных футболистов. Церемония вручения наград состоялась в Париже. 28-летний француз выиграл эту награду второй год подряд. Также среди номинантов были одноклубники Дембеле, португальцы Нуну Мендеш и Витор Феррейра, Витинья, Мейсон Гринвуд и Флориан Товиан. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Как семья, мы большая.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Невозможно 24/7 быть продуктивным. Иногда у нас бывают периоды, когда приступить к задаче совсем никак не получается. Не нужно себя насиловать. У силы воли и мотивации тоже иногда заканчиваются батарейки. В такие моменты нужно делать что-то отвлеченное. Например, 10 минут посвятить зарядке. Или вымыть посуду, почистить память на телефоне, разобрать фотки на компьютере, убрать на рабочем столе. Кстати, хаос на рабочем месте отнимает у нас энергию и рассеивает внимание. Так что следите за чистотой рабочего пространства. О способах повышения личной продуктивности рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вера как Вера. Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эрафта» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эрафта».
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю! В автокресле!
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Зверь подкат!

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Многодетным семьям с превышением дохода сохранят половинное пособие. С 22 мая многодетные семьи не теряют ежемесячное пособие на ребенка, если их доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Однако выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Льгота предоставляется однократно. Также родители должны проживать в России не менее 5 лет. Избирательная комиссия Пермского края внесла в ЗАГС собрание проект закона, который запрещает использование агитации, созданной при помощи искусственного интеллекта. В частности, предлагается запретить использование изображения и голоса человека, даже умершего или вымышленного, созданные при помощи ИИ. Кроме этого, изображение и голос совершеннолетнего гражданина России разрешается использовать только при получении его письменного согласия и отсутствии предусмотренных законом ограничений. В следующем месяце нас снова ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня, то есть с понедельника по четверг, после чего последуют 3 дня выходных с пятницы по воскресенье. Пятница 11 июня будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику Дню России. В нашем крае ожидается мощная волна тепла. По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода начнется с 15 мая, когда тропический воздух со Средней Азии доберется до Среднего Урала. Днем в Прикамье будет плюс 25, плюс 27. 16 и 17 мая по краю возможно повышение до плюс 30. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: И несмотря на то, что в ближайшее время в Пермском крае ожидается аномальная жара, да, до 28 до 30 градусов местами, сейчас на данный момент как-то прохладно, и у нас наконец-таки отключили отопление, и именно в этот момент стало холодно, надо будет окно закрыть. Так что будем согреваться любимыми хитами, и, конечно же, не забываем про приветы и поздравления, что звучать должны в течение этого часа. Программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» в эфире радио «Соль-ФМ», у микрофона Александр Соловьев. Все ваши важные слова прозвучат в течение этого часа. Пишите нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm, или же нам на наш телеграм-канал «Радио Соль-ФМ» тоже пиши, подписывайся. Ну что, начинаем?
0: «Соленый алло».

Первые сообщения звучат в эфире радио Салифэм, и так уж сложилось, что основная масса сообщений идут в честь дня рождения одного молодого человека, которому исполнилось 33. Да, у меня день рождения. Я, наверное, каждое сообщение полностью читать не буду, но, однако, отдельный привет и огромное спасибо направляю свое за ваше поздравление Татьяне Меньшиковой, Татьяне Агеевой, семье Собаниных. Огромный привет, большое спасибо. Также Вишневским огромный привет, Антону Габову. Ну и всем-всем, кто дополняет сегодняшний день приятными эмоциями в своих поздравлениях. Обязательно еще, возможно, пообщаемся, ну, без этого никак, потому что все-таки интерактив, и да и просто контакты поддерживать надо, это основная масса счастливой жизни, я бы так сказал. Итак, у нас есть несколько приветов тоже. Павел Воробьев, большой привет из Лысьвы отправляет, ну и Севастополь тоже на связи. Кирилл Саночкин отправляет большой привет каждому слушателю радио СЛФМ. Есть у нас пара музыкальных заявок, это одна из них — Guys of Brothers, с днем рождения. Рождения. Да, в честь моего дня рождения. Большое спасибо еще раз вам. Ну и Зиверт, Газ в ближайшее время, точнее прямо сейчас и прозвучит.

из Соликамска с любовью. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

Наверное, каждый день рождения замечаем каждый именинник, когда его поздравляет много-много-много различных знакомых, друзей, товарищей, родных, близких. И тут начинаешь замечать, что а вот у нас переписка-то какая складывается. Друг друга просто с днем рождения поздравляем, и все, а толком не общаемся. Бывает и такое, что в основном тебя поздравляют, а бывает и такое, что в основном ты поздравляешь. Поэтому я тут ничего такого, скажем так, негативного не хочу сказать. Тут более, наоборот, плюсом, потому что хотя бы в день рождения некоторых товарищей нужно вспоминать и говорить о том, что он хороший человек, о том, что был рад знакомству с ним. Вот ты вот можешь на данный момент взять и поздравить с днем рождения, даже если уже целый год с ним не общался. Ну, может, возможно, два года, а возможно, полгода. Не общался, возьми, поздравь на радио с LFM с днем рождения. Возможно, у тебя как раз-таки заведется тот самый разговор, который ты давным-давно держал в голове. Есть еще один момент, вот обратил внимание, сегодня тоже отмечает день рождения, ну, помимо меня, такая интересная девушка, давным-давно с ней работали, тоже общались и тусили, и чего только не делали, как говорится, но сейчас совершенно пути разные, и вот у нас как раз в год мы общаемся, то есть друг друга с днем рождения поздравляем. Ирину Салаварову хочу поздравить с днем рождения. Большой тебе привет. Пусть в твоем пути будет больше развития в творчестве, больше развития в каком-то профессиональном плане. Ну и, конечно, не забывай друзей, коллег, бывших, настоящих, будущих, вспоминай, я не знаю, представляя. Ну и представляй то, чего ты хочешь, и соверши это в реальности, преврати. С днем рождения, Ирину, поздравляю. Ну и счастья, радости желаю. Ты тоже поздравляю, вспоминай своих знакомых, кто отмечает свой день рождения, и

0: Программа по музыкальным заявкам с Алина Алё в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви. И, конечно же, ставлю ваши любимые хиты. Вот как раз только что прозвучала одна из музыкальных заявок от Татьяны Меньшиковой. Еще раз большое спасибо за поздравления. Давайте вспоминайте, кто еще у вас отмечает свой праздник. Возможно, я где-то между строк пропустил. Возможно, вообще не того, ну, в смысле, того самого Александра поздравляет, а не меня. Я-то тут просто поработать, как говорится, вышел. И в день рождения, и в любой, почти в любой праздник нужно поработать. Правильно? Правильно. Отправляйте свои приветы, поздравления, признания в любви, музыкальные заявки. Все в течение этого часа у нас остается около 20 минут. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или на наш телеграм-канал Радио СЛФМ. У нас на очереди есть еще одно сообщение. Привет адресует Маргарита Геннадьевна своему любимому мужчине Александру Анатольевичу. Я по тебе очень скучаю, люблю и жду. Твоя любимая зайка подписалась. Поставьте, пожалуйста, о, вот эта песня. «Ода нашей любви». Она у нас немножко по-другому называется и поют совершенно другие исполнители, но песня очень классная, скоро прозвучит.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль-ФМ» звучит и на «Яндекс.Радио». Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске «Соль-ФМ». Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении «Яндекс.Радио». «Соленый алло!»

0: забывайте, что ваши приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Как только вы отправите, так сразу вам сообщу, когда ваше сообщение прозвучит. Итак, у нас на очереди огромнейший привет и поздравления для жены Светланы от Владислава. С днем рождения. Желаю ей всего самого хорошего. Муж Владислав подписался. Далее. Сообщение от кого не скажу, но чисто по секрету всему свету рассказали, что тут три пацана, которым адресуют большой привет, обожают Анну Асти. И поставьте для них как раз-таки ее. Есть у меня как раз по плейлисту фит с Димой Биланом. Так что пускай пацаны слушают. Большой привет трем пацанам, которые сейчас делают ремонт. Толян, Санек, Алик. Большой привет. Вот для вас как раз-таки и Анна Асти.
1: Соленый

0: три слова держать в голове, чтобы не думать о том, что все будет хорошо, помни. И к этому хорошо надо стремиться и работать ручками и головой. В общем, держим эти три слова в голове, возможно, другие три слова, например, «я тебя люблю», можешь написать в этом сообщении, отправить мне, я это озвучу и перенаправлю твое сообщение тому, кто этого достоин. Пиши нам в группу ВКонтакте, радио СЛФМ или в Телеграм-канал. А пока я здесь, у нас остается около 6 минут. Рима Сабанина пишет нам, поздравляем Екатерину Чакелеву из города Пермь, желаем здоровья, семейного благополучия, любви. С уважением, семья Сабаниных подписались. Екатерину поздравляем. Далее, Юлия Григорьева пишет нам. Всем привет из города Чебоксары. С удовольствием слушаю вас, вы самые лучшие. Большое спасибо. Привет огромный в город Ижевск, семье Филатовых, в Пермь, Катюше Горбуновой. И самый большой приветище всему ПГТ Марковский Чайковского района Пермской области. Всех целую 1000 раз. Огромные приветы перенаправили. Следующие ждем. У нас, я уже говорил сколько, давай скорее торопись, пока программа не завершилась.
1: Соленый алё.

0: Итак, программа по музыкальным заявкам с Алена Алё завершается. Я уже обновил страницу, чтобы не пропустить ни одного уведомления. Как всегда, есть у нас сообщение. Дмитрий Гайдуков пишет нам: «Привет, СЛФМ, спасибо вам за радио, вам спасибо, что вы есть. Хочу передать привет Руслану, Евгению, а больше всего огромнейший привет часам и большой такой горячий-горячий привет Настеньке отправляем, любимый. Большущий приветщий воздушный поцелуй отправляем от Дмитрия». На этом все, я с вами прощаюсь, до завтра, желаю каждому прекрасного дня, отличного настроения в компании Радио СЛФМ, каждому, кто оставил свое поздравление с днем рождения, кто поздравлял меня, всем огромное спасибо, также не забывайте родных, близких, друзей, товарищей, даже тех, кто, тех, с кем ты не виделся больше 10 лет, тому человеку тоже можешь написать свое сообщение, да и поздравить, здесь ничего сложного на самом деле. Нет. Все, ладно, хватит разглагольствовать. Далее чуть немножко рекламы, больше музыки и отличного настроения. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 2-78-91.

0: сложности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: и сурдологи-протезисты, а также зоологи-энтомологи. Также упоминаются фельдшеры-наркологи и другие смежные позиции. В нашем крае могут увеличить сумму выплат за сообщения о пьяных водителях за рулем. По словам исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, сейчас прорабатывается эта возможность. Собирается аналитика, статистика и анализируются данные из других регионов. Вопрос планируется рассмотреть в этом году. Напомним, за 2 года действия программы, инициированной Минтербезом края, вознаграждение за информацию о пьяных водителях выплатили 34 жителям региона. Общая сумма составила 170 тысяч рублей. В прошлом году поступило 25 сообщений, из них 18 подтвердились. В 2024 году поступило 28 сообщений, подтвердились 16. Сообщения могут отправлять жители края старше 18 лет. Размер вознаграждения составляет 5000 рублей. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 25. В северной части утром до 12 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91 278-91.

GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сатурн-Эра-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдино-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8-950-474-0707.
4: Зверь подка!

0: Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Мошенники начали использовать новую схему. Они маскируются под банки и предлагают гражданам за деньги пройти онлайн-опросы. Об этом говорится в материалах МВД России. Злоумышленники размещают в интернете объявления от имени финансовых организаций, где обещают вознаграждение за участие в опросе. Пользователь, заинтересовавшись предложением, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. В конце появляется страница, на которой просят указать данные банковской карты, а также код из СМС, якобы для перечисления средств. После ввода информации мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому привязана карта. Будьте бдительны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Краснояр. Они рассказали, что власти собираются закрыть в селе единственную школу и детсад, а детей возить на автобус в Куиду. Однако дорога, по которой собираются возить детей на автобусе, находится в неудовлетворительном состоянии. По факту закрытия образовательных учреждений проводится проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В Прикамье продажи новых машин в апреле выросли на 29% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составил 2,7 миллиона рублей. По данным Авито Авто, наиболее популярным у жителей Прикамья был бренд Belgi. Спрос на эти машины вырос в 7 раз. В 3 раза выросли продажи машин марки GAC. На 42% увеличился спрос на Lada, на 30% на Хавейл и на 18% на Джили. Также востребованными были Lada Niva Travel, Lada Granta, Джили Manjaro, Хавейл, Lada Vesta Cross, Чанган Uni S и Lada Granta Cross. По данным аналитиков, на автомобильном рынке по-прежнему большей популярностью пользуются кроссоверы и внедорожники. При этом рост рынка произошел за счет смягчения кредитно-денежной политики. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Это радио соляной столицы.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Такси остается больным вопросом в автоперевозках. Условия, предлагаемые для работы, сегодня очень далеки от реальности. Цены ползут вверх, ситуация накаляется. Легендарная фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят» вновь приобретает актуальность. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Проблема детских перевозок в такси становится все более острой день ото дня. По словам представителей отрасли, такие поездки попросту перестали быть экономически целесообразными как для бизнеса, так и для водителей. Это приводит к тому, что таксисты все чаще отказываются от заказов с детьми, что в свою очередь ухудшает доступность услуг для семей в России. Общественный совет по развитию такси уже направил в Минтранс свои предложения по регулированию данной ситуации. Организация подчеркивает, водители в значительной степени отказывают в услугах клиентам с детьми из-за ряда организационных и экономических трудностей. Основная сложность, разумеется, заключается в необходимости иметь полный комплект детских удерживающих устройств для различного возраста, а иногда и несколько одинаковых, что, разумеется, существенно ограничивает полезное пространство автомобиля, включая багажник, что особенно критично для машин, к примеру, с газобаллонным оборудованием, распространенным, кстати сказать, в российских регионах. Такси-агрегаторы признают существование данной проблемы, отмечая, что работа по детским тарифам влечет за собой дополнительные затраты и ограничения, несмотря на отсутствие отдельной платы для пассажира. Хотя поездка для клиента стоит столько же, сколько и обычная, водитель несет расходы на приобретение, хранение, установку, обслуживание кресел, а также теряет в универсальности использования своего автомобиля. Важно помнить, что таксист несет ответственность за безопасность всех пассажиров, особенно детей. И если в заказе не было указано наличие ребенка, то отказ в перевозке является обоснованным, и нечего здесь винить водителя.
0: Автомобильные факты.
1: Вот тут-то возникает главный вопрос. Так в чем же загвоздка-то? Детские автокресла, ну это в конце концов не ракеты в космос запускать. Казалось бы, ну обеспечьте вы ими всех и дело, что называется, с концом. Но нет, все оказалось куда сложнее. Оказывается, в России очень мало компаний, которые производят вот эти вот автокресла. Да и производят их не так уж много. А на рынке полным-полно импортных, к которым у специалистов куча вопросов по качеству, безопасности. Напомню, что для малышей до 7 лет обязательно установка автокресла или бустера, подобранного согласно росту или весу, там тоже градации. Всякие там адаптеры, накладки на ремни – это не автокресло, помните, и они не считаются детскими удерживающими устройствами. Все эти тонкости прописаны в ГОСТах. И о счастье, если чаду вашему уже больше 7 лет, он ростом выше 150 и весит более 36 килограммов. Эти вполне спокойно могут ездить сзади, пристегнувшись обычным ремнем безопасности. С 12 напомню, что даже спереди, но тоже с ремнем безопасности. А вот всем, кто меньше – беда бедовая. Напомню, что с нынешнего года неправильная перевозка детей теперь бьет существенно по карману. Обычным водителям 5000 рублей. Профессионалам, то есть тем самым таксистам, которые предъявляют потом претензии, почему у него нет детского кресла, 50 тысяч рублей. А организации, которая отправила этого такси на работу, 200 тысяч рублей. Игроки рынка, кстати, уже не просто говорят, они буквально кричат, иногда благим матом о том, что нужно помогать семьям с детьми, особенно многодетным. И самое очевидное, что приходит на ум, ну, мой, конечно же, это дать им всем автомобили. Звучит, конечно, как из области фантастики, ну, особенно в нынешних реалиях, да? Но ведь не такая уж и невыполнимая задача, если подумать, но согласитесь. Если, например, сделать поездки для них более доступными, ввести какие-то льготы или, например, развить вообще социальное такси, которое бы ориентировалось только на поездки родителей с детьми. В общем, как вы сами понимаете, вариантов масса. Самое главное – захотите поставить четкие задачи. Все остальное можно преодолеть. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 25. В северной части утром до 12 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирай «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто». Вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Кунгурский колледж агротехнологии управления приглашает выпускников школ на профориентационные экскурсии по специализированным кабинетам и лабораториям, тепличному комплексу и учебным мастерским колледжа. Звоните и записывайтесь по телефону в Кунгуре 278-91. 278-91.

0: Возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
6: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Хит за хитом.

0: Соль FM. Весь город на одной волне. Служба информации Соль FM. На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на Соль FM. У микрофона Антон Попов. Краевое управление Роспотребнадзора обратилось в суд и потребовало взыскать уплаченные за подарочную карту 3000 рублей проценты за пользование денежными средствами и компенсировать моральный вред. Ответчиком в суде выступила сеть магазинов «Спортмастер». Как выяснилось, ранее пермяк не смог вернуть денежные средства за подарочную карту. После этого он обратился за помощью в Роспотребнадзор. Суд поддержал исковые требования Роспотребнадзора. С ответчика взыскали 3000 рублей, проценты 241 рубль и компенсацию морального вреда в 1000 рублей. Кроме того, продавца оштрафовали на 2000. В Березниках открывает навигацию «Юнга Камы». Это уникальное речное судно с богатой историей. Единственный в Пермском крае детский учебный теплоход на базе центра «Каскад». Вместимость 87 посадочных мест. Помимо обучения, судно выполняет пассажирские прогулочные рейсы по заявкам организации, предприятий и частных лиц. Несколько лет назад за счет местного бюджета провели капитальный ремонт корабля. Старт навигации в этом году 15 мая. Предстоит не менее 150 рейсов в Соликамск, Усоль, Орел, Таман, Хохловка. Для пассажиров подготовили развлекательные мероприятия. Для школьников экскурсии по Пушкинской карте. В этом году на верхней палубе оборудуют новую сцену со звуком и светом для выступлений артистов и анимации. Уже около 255 тысяч жителей Пермского края выбрали приоритетный объект для благоустройства на 2027 год. Напомним, проголосовать может каждый житель старше 14 лет на госуслугах, а также лично, обратившись к волонтерам или через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе». Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет включен в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Свой голос можно оставить до 12 июня. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром». Матч 29-го тура чемпионата России завершился со счетом 2-1. На 33-й минуте счет открыли гости. После навеса Эдуарда Спиртяна гол забил Диего Коста. Для «Хавбека» голевой пас стал 16-м в сезоне РПЛ 2025-26. Спиртян повторил рекорд чемпионатов России. В начале второго тайма Константин Тюкавин сравнял счет. В добавленное время Иван Сергеев принес победу бело-голубым. В концовке матча за две желтые карточки был удален главный тренер москвичей Ролан Гусев. «Краснодар» занимает второе место в таблице чемпионата. «Быки» не смогли обойти «Зенит» за один тур до конца. «Динамо» 42 очками располагается на 8-й строчке. В последнем 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет Оренбург. «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матчи пройдут 17 мая. «Локомотив» победил «Акбарс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Итог игры 3-1. У хозяев шайбы забросили Денис Алексеев, Байрон Фрес и Александр Радулов, который также отметился результативной передачей. У гостей гол забил Митчелл Миллер. «Локомотив» повел в серии со счетом 1-0. Бывший чемпион UFC Билал Мухаммад прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стрикландом на турнире UFC 328 в Нью-Йорке. 10 мая Чимаев раздельным решением судьи уступил американцу и потерял чемпионский титул UFC в среднем весе. Поскольку бой получился близким и в основном проходил в стойке, они отдали слишком много предпочтения Стрикланду, и он победил, написал Мухаммад в соцсети. Это поражение стало первым в карьере Чимаева. До боя со Стрикландом он выиграл все 15 поединков профессиональных ММА. Итальянский тренер Клаудиньо Раньери сообщил о готовности возглавить национальную сборную. «Я сказал нет сборной Италии раньше, потому что у меня уже была работа в Роме. Я не мог занимать два поста одновременно. На данный момент я свободен, так что если кто-то позвонит, почему бы и нет», цитирует 74-летнего специалиста Sky Sport. В конце апреля этого года Раньери покинул пост советника правления Ромы. Нападающий ПСЖ Усман Дембеле был признан лучшим игроком во Франции в сезоне 2025-26 по версии Национального союза профессиональных футболистов. Церемония вручения наград состоялась в Париже. 28-летний француз выиграл эту награду второй год подряд. Также среди номинантов были одноклубники Дембеле, португальцы Нуну Мендеш и Витор Феррейра, Витинья, Мейсон Гринвуд и Флориан Товиан. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 25. В северной части утром до 12 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8-800-533-94-64 и на 3Z. Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
4: Гак!

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Зверь под...

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Многодетным семьям с превышением дохода сохранят половинное пособие. С 22 мая многодетные семьи не теряют ежемесячное пособие на ребенка, если их доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Однако выплата составит 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Льгота предоставляется однократно. Также родители должны проживать в России не менее 5 лет. Избирательная комиссия Пермского края внесла в ЗАГС собрание проект закона, который запрещает использование агитации, созданной при помощи искусственного интеллекта. В частности, предлагается запретить использование изображения и голоса человека, даже умершего или вымышленного, созданные при помощи ИИ. Кроме этого, изображение и голос совершеннолетнего гражданина России разрешается использовать только при получении его письменного согласия и отсутствии предусмотренных законом ограничений. В следующем месяце нас снова ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня, то есть с понедельника по четверг, после чего последуют 3 дня выходных с пятницы по воскресенье. Пятница 11 июня будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику Дню России. В нашем крае ожидается мощная волна тепла. По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода начнется с 15 мая, когда тропический воздух со Средней Азии доберется до Среднего Урала. Днем в Прикамье будет +25, +27. 16 и 17 мая по краю возможно повышение до +30. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Загадка массового появления дождевых червей на поверхности после дождя долгое время объяснялась лишь стремлением избежать отопления. Однако современные научные данные показывают, что истинные мотивы этой миграции гораздо сложнее. Вопреки распространенному мнению, черви не просто спасаются от затопления в своих подземных ходах. Хотя вода, конечно, и может снижать уровень кислорода, и их способность дышать кожей позволяет им выживать в воде в течение нескольких дней. Главным стимулом для выхода на поверхность является не страх перед влагой, а возможность эффективного перемещения, поскольку влажная почва после дождя превращается в своего рода скоростную трассу, позволяющую червям быстро преодолевать большие расстояния в поисках новых мест обитания, а кроме этого еще и партнеров для размножения, при этом совершенно не опасаясь обезвоживания.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 25. В северной части утром до 12 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Легко.

0: возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

самое соленое радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: хочет.
1: Соль FM.
0: Быть со мной.
1: На одной.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 25. В северной части утром до 12 градусов, днем до 20.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

тело в стороны. Повторяю, нух, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Два часа ночи в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Соль ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья. Yeah.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.